0: тұңғыш тараған қазақ радиосы.
1: Реклама на казахском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.
2: У каждой женщины-предпринимателя свой путь. И КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717.

0: Берекелі қоңыр күз. Қазақ радиосы.
1: 10 лет истории. 10 лет Тумар и Уркер отмечали лучших представителей отечественных медиа. За это время медиа-среда существенно изменилась. Появились новые платформы, форматы и технологии. Две национальные премии объединяются. 10 лет истории становится основой нового этапа. От телевидения до диджитал и радио. От новых медиа до технологий искусственного интеллекта. Казахстан Media Awards. Единая национальная премия для современной журналистики, медиа и новых форматов. Казахстан Media Awards. Новый этап казахстанских медиа.

0: Самарском радио. Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности, не оставляйте детей без присмотра, установите датчик угарного газа. Помните, соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье ваших близких.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 750.

0: ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: Баян Сайдалина, доброе утро. Казахстан планирует произвести до конца года 825 тысяч тонн авиатоплива, превысив первоначальный план на 75 тысяч тонн. По данным Минэнерго, это на 13% больше, чем годом ранее. Ведомстве отметили, что в дальнейшем объемы производства будут последовательно увеличиваться. К 2031 году выпуск авиатоплива планируется довести до 1,5 миллиона тонн в год. Минобороны опровергло сообщение о двух матросах-срочниках, о которых распространялась информация в соцсетях. Как пояснили ведомстве, в ходе проводимых учений военно-морских сил часть личного состава находилась на берегу и выполняла учебные задачи. Матросы срочной службы Ахметов А и Магауя А относились к группе военнослужащих, выполнявших учебные задачи на берегу. В настоящее время они находятся в расположении воинской части и проходят службу в соответствии с распорядком дня. Ведомстве призвали ориентироваться на официальные сообщения министерства. Жители Алматы почувствовали землетрясение. На мобильные телефоны горожан сегодня утром поступило экстренное оповещение, сообщили в Казинформ. В ДЧС Алматы призвали жителей в случае обнаружения повреждений зданий или возгорания сообщать об этом на телефон горячей линии. В МЧС подтвердили, что сетью сейсмических станций зарегистрировано землетрясение. По данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, землетрясение произошло в 9 часов 38 минут по времени Астаны. Эпицентр находился в 8 километрах к юго-западу от Алматы. 22 эксперта технадзора уволены за нарушение при дорожных работах. По итогам проверок качества дорожных работ выявлено 1670 дефектов. За ненадлежащий контроль к специалистам технического надзора применены штрафные санкции на сумму более 53 миллионов тенге. В течение текущего года специалистами КАЗ-Автожол проведено порядка 50 проверок качества выполняемых дорожных работ. Среди выявленных дефектов ямочность, трещины, выбоины, сдвиги асфальтобетонного покрытия, колейность и другие нарушения. Выявление дефекта не означает его принятие. Подрядным организациям выдаются требования по устранению замечаний, а к ответственным лицам применяются предусмотренные меры. Иран готов возобновить переговоры с США, но одновременно не исключает новый военный конфликт. Об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в интервью американскому телеканалу NBC. По его словам, угрозы новых ударов со стороны Вашингтона не заставят Тегеран отказаться от своей позиции. При этом дипломат подчеркнул, что Иран не закрывает путь к переговорам. Решение о дальнейших действиях, по его словам, остается за президентом США Дональдом Трампом. Тегеран готов открыть Ормузский пролив для судоходства, если США разблокируют замороженные активы и обеспечит возможность Ирану свободно продавать нефть. Казахстан завоевал медаль Азиады в артистическом плавании. Наша сборная стала бронзовым призером в соревнованиях среди смешанных команд. В Японии проходит 9-й соревновательный день летних азиатских игр. На данный момент в активе нашей сборной 41 медаль, 9 золотых, 10 серебряных и 22 бронзовые награды. В общекомандном зачете Казахстан занимает 5-е место. Казахстанские стрелки вошли в топ-10 командного зачета Азиады. Женская сборная заняла 9-е место по стрельбе из пистолета в дистанции 25 метров. Победу одержала сборная Китая. В тройку сильнейших также вошли спортсменки Южной Кореи и китайского Тайбэя. Первая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, прибыла в Пекин для участия в турнире категории WTA 1000. Сегодня пройдет жеребьевка основной сетки. Свой первый матч Рыбакина проведет не раньше 2 октября. Действующей чемпионкой турнира является американка Аманда Анисимова, занимающая 11 место в мировом рейтинге. Для Рыбакиной это будет первый турнир после выхода на первую строчку рейтинга WTA. В завершении выпуска курс валют. По данным казахстанской фондовой биржи, 1 доллар США стоит 442 тенге, евро 504 тенге 57 тен, российский рубль 5 тенге 25 тен. А теперь о погоде. По данным КазГидромета, сегодня в Астане переменная облачность, 14 градусов тепла, в Алматы ясно, 22 градуса. Караганде, Павлодаре, Семее 14, в Костанае, Усть-Каменогорске, Кокшетау 16, в Жезказгане, Петропавловске, Актобе 18, в Уральске 20, в Кунаеве, Талдыкургане, Кызылорде, Атырау 22, в Таразе, Шымкенте, в Туркестане и в Актау сегодня 25 градусов тепла. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радиолары.
3: Закон – основа справедливости и безопасности в обществе. Каждый гражданин обязан соблюдать закон и ответственно относиться к общественному порядку.

0: Каждый камень родной земли бесценен. Каждый ее родник – словно-живительная вода. Сохранять родную землю в чистоте – долг каждого гражданина. Чистый Казахстан.
1: Алтын үні. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында туған жер әуендері.

0: Қазақ радиосы.
1: Защита прав женщин и уважение к женщине – это не только вопрос отдельной личности, но и важнейшая задача всего общества и воспитания подрастающего поколения, а также показатель уровня развития общества.
0: Күмбірлеген қоңыр күз. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: Студия Ваня Сайдалина. Здравствуйте. Повреждений после землетрясения в Алматы не обнаружено. Специалисты КАЗ «Силезащита» провели обследование потенциально опасных участков. Проведен мониторинг русел рек, гидротехнических сооружений, а также оползней и селеопасных участков. Также был проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения. По результатам осмотра повреждений не обнаружено. Все эти объекты функционируют в штатном режиме. В Туркестанской области продолжается строительство новой объездной дороги вокруг Сарыагаша протяженностью более 102 километра. После ввода трассы в эксплуатацию транзитный транспорт сможет обходить город, что позволит снизить нагрузку на его улицы. Реализация проекта рассчитана на 2026-30 годы. В настоящее время на строительстве задействованы более 300 единиц техники и 470 специалистов. В рамках проекта будет построено 8 транспортных развязок и 22 моста. Тарлан Астана с момента запуска перевез более 10 миллионов пассажиров. Среднесуточный пассажиропоток в сентябре достиг около 80 тысяч человек. Наибольшей популярностью у пассажиров пользуются станции «Университет», «Байтерек» и «Нурлыжоу». Более 4000 жителей японской префектуры Тиба остаются без электричества из-за тайфуна Дудзюань. Жертвами стихии стали 13 человек. Тайфун прошел вдоль Тихоокеанского побережья страны 20 сентября. Вызванные тайфуном оползни в 5 местах перерезали одну из местных железных дорог, которой ранее ежедневно пользовались более 50 тысяч человек. На восстановление движения по этой линии, как сообщается, уйдет не менее 3 месяцев. Помощь местным жителям выделены дополнительные автобусы. Из-за прорыва дамбы в префектуре Тиба по-прежнему залит водой район, где находятся многочисленные жилые дома и сельскохозяйственные угодья. Бюджетников запретили привлекать к агитации на президентских выборах в Кыргызстане. Подписан указ, жестко ограничивающий использование административного ресурса в ходе подготовки к предстоящим президентским выборам. Согласно документу, категорически запрещается привлечение учителей и учащихся, преподавателей, студентов, социальных работников, медиков, сотрудников других государственных и муниципальных организаций. Дата очередных президентских выборов в Кыргызстане назначена на 27 января 2027 года. Глава Кыргызской республики Садыр Жапаров намерен баллотироваться на второй срок. И новости Азиады. Казахстанский тяжелоатлет Алексей Чуркин установил мировой рекорд и в рывке и завоевал серебро в весовой категории до 85 килограмм. Чуркин в первой попытке в рывке поднял 173 килограмма. В упражнении толчок казахстанский спортсмен поднял 205 килограммов, а по итогам двоеборья набрал 378 килограмм и занял второе место. Алуа Балкибекова вышла в полуфинал азиатских игр по боксу. Балкибекова победила японку Юну Нишинаку в четвертьфинале весовой категории до 51 килограмма. В первом раунде Алуа имела преимущество. Во втором раунде японская спортсменка сравняла счет, однако в заключительном трехминутном отрезке наша соотечественница вырвала победу со счетом 3-2. Алуа Балкибекова таким образом гарантировала себе как минимум бронзовую награду. Наталья Богданова также вышла в полуфинал Азиады, одержав волевую победу над представительницей Узбекистана Азизой Зокировой со счетом 4-1 и гарантировала себе как минимум бронзовую медаль. В четвертьфинале весовой категории до 75 килограмм Наталья Богданова провела все три раунда против Азизы Зокировой. По ходу поединка казахстанской спортсменке пришлось отыгрываться, однако она сумела переломить ход боя и добиться победы решением судей 4-1. Богданова выступает в новой весовой категории. Действующая чемпионка мира на нынешних азиатских играх выступает в непривычном для себя весе до 75 килограмм. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 442 тенге, евро 504 тенге 57 тен, российский рубль 5 тенге 25 тен. А теперь о погоде на завтра, 29 сентября. По данным КАЗ «Гидромета», в Астане без осадков, ночью 2, днем 16 градусов тепла, в Алматы ясно, ночью 11, днем 22. В Караганде 14, в Усть-Каменогорске 16, в Костанае, Уральске, Семее 18, Петропавловске, Кокшетау, Павлодаре, Рижской, Казгане, Актобе 20, в Кунаеве, Таразе, Кызылорде, Туркестане, Шымкенте 23, в Атырау, Актау и в Талдыкургане завтра 25 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радиолара.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Реклама на казахском радио.
1: В эфире Астана Ахпарат.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона журналиста Гульдара Кемелова. Сегодня поговорим о воспитании подрастающего поколения и о ценностях, которые помогают формировать ответственную, частную и социально активную личность. В Казахстане в рамках программы «Биртутас Тарбие» особое внимание уделяется формированию образа Адал Азамат – честного, ответственного и достойного гражданина. Что стоит за этим понятием и как эти ценности воспитываются у детей и подростков? Об этом поговорим с нашим гостем. Итак, встречайте, у нас в студии руководитель отдела воспитательной и профилактической работы Управления образования города Астаны Диана Амангельдегазе. Диана Амангельдегазе, добро пожаловать.
3: Добрый день. Добрый день, уважаемые слушатели Казахрадио.
2: Спасибо, что нашли время пообщаться с нами на такую очень важную и животрепещущую тему. Диана Мангельдегазе, для начала расскажите нашим слушателям, что означает понятие «Адал Азамат» и каким должен быть такой гражданин в современном обществе.
3: «Адал Азамат» – это единая программа воспитания. На втором съезде национального курултая глава государства Касым Жомарт Токаев подчеркнул важное значение уделения воспитанию подрастающего поколения. Для реализации поставленных

0: И патриотизм, единство, солидарность, справедливость и ответственность, закон и порядок, трудолюбие и профессионализм, созидание и новаторство. То есть данные программы реализуются не только ежемесячно, но и ежедневно посредством «Ултык ойын, ултык казна». Это на переменах, в течение перемен дети играют «Асык», «Тоғыз құмалақ», «Бестас» и другие национальные игры. Также у Нигели «Умбес минут» — это проведение родителями 15 минут беседы с детьми на нравственные темы. У Нигели «Тотыну» — это формирование бережного отношения к природным ресурсам. «Кюи Кымбыры» — это вот за место звонка на переменах используется «Кюи». Также еженедельно «Менің Қазақстаным» — это вот гимн проигрывается. А цитаты недели на информационных LED-экранах вывешиваются пословицы, поговорки, мысли, изречения выдающихся личностей. Также «Қауіпсіздік сабағы» — это уроки безопасности, проводятся еженедельно на классных часах. Здесь уже больше даже профилактическая работа травматизма, профилактика правонарушений, лудомании, буллинга.
1: То есть вся эта программа расписана помесячно и на каждый день?
0: Да, неделями, днями. То есть каждый месяц посвящен определенному направлению развития ценностей. Также отдельный блок — это вот, я считаю, это очень важно, 6 социальных проектов в рамках Адал-Азамат. Это «Камкор». «Камкор» — это развитие помощи людям, не только людям, приютам, животным. Также,
1: как волонтерство, да?
0: Да. Также участие в экологических акциях. «Енбегі адал жас унер» — развитие у детей трудолюбия. Трудолюбию и также интерес к различным профессиям. Проект «Смарт Бала» — участие в конкурсах инновационных проектов. Там вот они могут выражать свои идеи, новые проекты. «Шабыт» — это развитие творческого потенциала детей. «Шқыр ой аланы» — это развитие у детей речевых навыков, участие в дебатах, интеллектуальных играх. «Балалар кітапханасы» — это развитие у детей интересов к чтению. То есть Адал-Азаматты не только, как вот многие принимают, что это проведение каких-то мероприятий. Нет, это комплексное в повседневной жизни школы внедряется. Вплоть до визуального — это вот брендбуки в организациях образования, так и на переменах, в неклассных, классных часах. Также вот дополнительные образовании. Тут идет комплексное воспитание детей.
1: То есть программа вся расписана, а кто следит за ее реализацией? Это вот конкретно управление образования?
0: Да, управление образования ежеквартально проводит мониторинг в организациях образования за реализацией данной программы. Это единая программа. План отправляет Министерство просвещения, утверждает. На основании данного плана строго разрабатывается наш план и направляется в организацию образования. То есть эта программа едина не только в городе, в столице, но и по всей республике.
1: Тогда можно ли узнать, вот какие результаты уже показывает эта программа в школах? Как вы следите за ее реализацией? Да? Как понять, что действительно все это внедряется в ежедневную практику?
0: По итогам августа 2026 года число правонарушений, совершивших несовершеннолетними, уменьшилось на 27,7%. Число подотчетных детей снизилось на 22,5%. Я считаю, что это очень такие показатели хорошие. Но эти изменения нельзя говорить только одной программы. Это работа межведомственная. Результат межведомственной работы.
1: А как вы следите за этими ежедневными занятиями? Вот вы говорите, что ведутся какие-то профилактические беседы, да, обучающие программы. Это как дополнительное образование же в школе, да, для детей. Это вы следите только на основе вот, учебных планов и отчетов, которые отправляют вам преподаватели, или, да, администрация школы, или же есть какие-то вот наглядные вот примеры, когда вы можете прям проезжаете по школам, следите, действительно ли проводятся эти занятия?
0: Данные планы исполнения данных мероприятий реализуются совместно. То есть это не так, что мы просто спустили план и собираем отчеты. Нет. Мы активно участвуем в данных мероприятиях, привлекаем другие государственные органы. Это публикуется в средствах массовой информации. То есть мы не просто мероприятие, но мы пытаемся пропагандировать воспитание честного гражданина, законопослушного.
2: В эфире программа «Астана Ахпарат».
1: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу беседу и говорим о единой программе воспитания Адал-Азамат. Напомним, эта программа была принята по поручению главы государства и сегодня реализуется в организациях образования страны. Ее главная цель – формирование у подрастающего поколения национальных и гражданских ценностей.

0: ценностей, ответственности, честности и уважения к своей стране. Программа охватывает не только государственные, но и частные организации образования. В дальнейшем планируется ее масштабирование, чтобы единая система воспитания охватила всех детей. А сейчас подробнее поговорим о том, как программа «Адал Азамат» реализуется в Астане и насколько активно в этот процесс вовлекаются школы, педагоги, родители и сами учащиеся. Напомним, у нас в студии руководитель отдела воспитательной и профилактической работы Управления образования города Астаны Диана Амангельдовоза. Диана Амангельдовоза, а если конкретно вот поговорить о методах, то какие приемы, методы и воспитательные подходы используют педагоги вот для реализации этой программы, чтобы сформировать у школьников, да, такие качества, как честность, справедливость, ответственность, уважение к старшим, к окружающей среде?
1: Ну, это не только проведение там бесед или лекций, как принято, но и участие в проектах, конкурсы, то есть дети сами вырабатывают сейчас определенные проекты, которые в пилотном режиме реализуются в организациях образования. Они видят не только вот свои идеи, но они и видят результаты. А также есть дебатные клубы, вот театральные постановки. У нас был в городе конкурс, который в районах выбирали победителей, а потом и в городском. Это было очень интересно наблюдать, потому что дети посредством вот этой постановки выражали, как выявляли проблемы, показывали проблемы, так и пути их решения. Также вот в 2026 году у нас был конкурс проектов по профилактике правонарушений, буллинга. И дети выдумывали, знаете, не просто там такие проекты, а уже инновационные. Там свои программы показывали, свои уголки, как ребенок может подойти, обратиться за помощью. Ну, за помощью не только педагогам, но здесь участвуют, что хорошо, сами дети участвуют. Воспитание также других детей.
0: Дети сами выступают инициаторами, да, подобных проектов?
1: Да. Тут, получается, участвуют не только там классные руководители, педагоги, учителя, заместители по воспитательной работе, но и родители, и сами дети. Мы привлекаем, вот у нас есть совет отцов, совет матерей, они тоже в этом участвуют. А совет отцов, они имеются в каждой школе, куда ребенок может подойти и обратиться за советом. Также психологи участвуют. У нас очень сейчас дети развитые, доверяют именно психологам, обращаются. Ну, согласие родителей, конечно.
0: А сегодня вы испытываете какие-то трудности вот при реализации этой программы «Адал Азамат»? И что вы хотели, чтобы вот изменилось, или ваши предложения, да, как со стороны администрации, управления образования? Какой бы призыв вы хотели бы сделать к нашим родителям, детям?
1: Родителям проблем таких прям нету. А да, сейчас дети у нас очень развиты, как я уже говорила. Они вовлечены в общественную жизнь школы. Они участвуют активно в проектах, акциях, эко-челленджах. То есть они в наше время очень такие творческие личности. Здесь у нас просьба, наверное, к родителям уделять внимание детям, потому что это одна из актуальных проблем на сегодняшнее время. Я понимаю, что родители заняты целый день на работе, но даже вот этот вот 15 минут уделения ребенка беседу проводить по нравственным темам, это очень важно. Потому что все-таки усилия организации образования и наши, этого недостаточно. Основной объем должен воспитание проходить родителями. Даже примером. Они должны пример показывать, не только говорить. Дети в наше время смотрят, как родители поступают, значит, это является нормой.
0: Да, они больше обращают внимание не на то, что слышат, а на то, что видят своими глазами. А каким способом вы призываете родителей участвовать в воспитании школьников? То есть одного призыва иногда, мне так кажется, недостаточно, да? Не все родители такие активные, не все готовы там взаимодействовать со школой, там уделять время. А есть ли вот со стороны государства, ну, какая-то, может быть, поощрительная программа, возможно, там для тех родителей, которые участвуют? Насколько успешно школам удается призывать родителей к совместной работе?
1: Ну, если говорить честно, в наше время именно проблемой является это слабая вовлеченность родителей.
0: Вот, я об этом. А вот что вы используете, какие методы? одних слов, наверное, недостаточно. Вот давайте, приходите в школу. Там даже на собрания родители сегодня не ходят, да, у нас?
1: Мы стараемся привлекать родителей в участие проектов, допустим, даже выходные дни. Да, там саженцев. Проект был у нас 1500 саженцев сажали туда. Там приняли участие 15 тысяч детей и их родители. То есть в проекте вот совет отцов, совет матерей в этой части. Ну, на сегодняшний день это является проблемой.
0: А Диана Мангельдагазе, и подытоживая нашу беседу, хотелось бы услышать от вас еще раз, для чего в стране была разработана и принята программа «Бертутас Тарбие». Расскажите о ценности и необходимости данной программы.
1: Ценность данной программы и необходимость — это воспитать честного, ответственного человека. Как я же сказала, уже уважает труд других людей и закон. Потому что не все родители уделяют внимание воспитанию именно своих детей. И очень важно хотя бы охватить воспитание в организации образования. Адал Азамат формирует единую культуру организации образования от визуальной среды до ежедневного поведения каждого ребенка.
0: Угу. Ну и в завершении, какой результат мы хотим увидеть через несколько лет? Каким должен стать выпускник, воспитанный в духе Адал Азамат?
1: Наши планы — проводить мероприятия не формально, и не на количество направлять мероприятия, а на качество. И результат мы хотим видеть не количество показателей мероприятия, а результаты самодисциплины детей, посещаемость занятий. Также и статистика тоже очень важна. Совершение правонарушения несовершеннолетними, так и в отношении детей. Потому что Адал Азамат, я говорила, это уже комплексная программа, которая также отвечает за безопасность детей. Очень важно, чтобы ребенок умел распознавать признаки насилия, жестокого обращения, и уметь обращаться, не бояться за помощью. У наших организациях везде QR-коды размещены, 111 психологов. И очень важно, чтобы дети не боялись, доверяли взрослому человеку обратиться за помощью.
0: Спасибо большое за интервью. Дорогие радиослушатели, я напомню, сегодня мы беседовали с руководителем отдела воспитательной профилактической работы Управления образования города Астаны Дианой Амангельдагазе. Диана Амангельдагазе, еще раз благодарим вас за беседу. Желаем вам успехов и удачи.
1: Благодарю.
0: На этом наша программа подошла к завершению. Услышимся в эфире, друзья. Оставайтесь с нами.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саулила Ик. Здравствуйте. Первую ракетку мира принял в Акурде президент. Он поздравил Елену Рыбакину со статусом и триумфом на открытом чемпионате США. Глава государства подчеркнул победы теннисистки, после которых дети записываются на теннис и мечтают стать чемпионами. Елена Рыбакина поблагодарила за личную поддержку, а также за особое внимание, которое он уделяет развитию большого тенниса в Казахстане. Первая ракетка мира заявила, что горда представлять страну на международной арене. Президент наградил Рыбакину орденом Барыс третьей степени. Касым-Жомарт Токаев поздравил наших шахматисток серебром Всемирной шахматной олимпиады в Самарканде. Казахстанки пропустили вперед лишь сильную и титулованную сборную Китая. Президент отметил сборную, которая не потерпела на этом престижном турнире ни одного поражения, что было признано экспертами выдающимся достижением. Также они сумели повторить предыдущий успех на шахматной олимпиаде. По словам главы государства, это говорит о высоком уровне спортсменок, их таланте, трудолюбии и патриотизме. Касым-Жомарт Токаев пожелал шахматисткам новых успехов. Первые результаты аудита финансового и материально-технического обеспечения воинских подразделений представят в течение недели. Об этом написал в своем телеграм-канале вице-президент. Ирлан Карин напомнил, президент поручил в 10-дневный срок подготовить специальный план реформирования армии. Главной задачей станет формирование армии нового образца, где безопасность и жизнь военнослужащих остается безусловным приоритетом. С октября поднимут предельные ставки по валютным депозитам. Она составит до 2,5% годовых. Это коснется только сберегательных вкладов со сроком свыше 12 месяцев. По данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов, новые ставки могут распространяться только на вклады, которые будут открыты или пролонгированы после 1 октября. Более того, банки об уровне по своим депозитам принимают решение самостоятельно. Более 415 миллионов тенге вывели через дропперов Карагандинской области. Департамент АФМ при координации прокуратуры разоблачил группу дроповодов. Они принимали и выводили деньги игроков онлайн-казино. Организаторы схемы договорились с представителями игровой онлайн-платформы о сотрудничестве в Казахстане. Один из участников искал дропперов, а второй координировал деятельность. В схеме использовали 23 дроп-счета. Обоих подозреваемых взяли под домашний арест. Их имущество арестовано, уголовное дело направлено в суд. Добровольный противопожарный пост открыли в селе Песчанка области Абай. Это 280-е по счету в стране формирование добровольцев. Он будет обеспечивать пожарную безопасность сел Песчанка, Жарбулах, Буркотова и Сахновка. Пост полностью укомплектован для службы. Местные добровольцы прошли специальную подготовку в ДЧС. Курс валют по данным Казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 442 тенге, евро 504,57, российский рубль 5 тенге 25. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане без осадков, ночью 2, днем 16 градусов. В Алматы ясно, ночью 11, днем 22. В Караганде 14, в Усть-Каменогорске 16, в Кустанае, Уральске, Семее 18, в Петропавловске, Кокшетау, Павлодаре, Жезказгане, Актюбе 20, в Кунаеве, Таразе, Кызылорде, Туркестане, Шымкенте 23, в Атырау, Талдыкорган, Актау 25 градусов. Саулила Ик, служба новостей Казах радиолары.

0: Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Казах радиосында. Уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Реклама на Казахском радио.
1: Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности. Не оставляйте детей без присмотра, установите датчик угарного газа. Помните, соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье ваших близких.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. Шарнама.
2: Ойыңды бос, айналдырма құрғаққа.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саулила Ик. Здравствуйте. На Ренколе и Кигене в обед произошло землетрясение ощутимостью 2 балла. Сведений о разрушениях и пострадавших нет. Как передает МЧС, обстановка стабильная. Специалисты обследовали русло рек, гидросооружения, оползни и сели опасные участки. Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения. Повреждений не обнаружено. По меньшей мере 21 человек погиб в Непале в результате наводнений и оползней, вызванных ливнями. Сильные местами экстремальные дожди шли в разных районах Непала с четверга. Полностью разрушены 143 дома, еще 50 повреждены. Около 2000 жителей опасных районов эвакуировали в безопасные места. И к победам казахстанцев на Азиаде в Японии. Серебро азиатских игр по тяжелой атлетике взял Нургиса Адлетуле. Спортсмен выступал в весовой категории до 95 килограммов. В рывке он поднял 177 килограммов, а в толчке 217. Ранее Алексей Чуркин также завоевал серебро в категории до 85 килограммов. Серебряным призером игр стала и Аделина Земс в беге на 400 метров с барьерами. Медаль на Азиаде гарантировала себе Махмуд Сабырхан. Боксер победил в четвертьфинале представителя Южной Кореи со счетом 3-1. Таким образом, казахстанец обеспечил себе как минимум бронзовую награду весовой категории до 55 килограммов и выход в полуфинал. Призовые выплатит Ясмине Токсанбаевой Федерация легкой атлетики Казахстана. Напомню, атлетку лишили золота азиатских игр в марафонской ходьбе. На ее результат была подана апелляция из-за неправильной обуви. Федерация легкой атлетики Казахстана заявили, что спортсменка получит призовые в том же объеме, как другие чемпионки игр, независимо от результата рассмотрения направленных ими протеста и жалобы. Федерация легкой атлетики также разъяснила инцидент на Азиаде. По их данным, в перечне разрешенной обуви World Athletics указана марка Asics. При этом конкретная модель обуви, в которой выступала Ясмина, в данном перечне отсутствовала. Но до начала соревнований обувь спортсменки была проверена, после чего ей было разрешено выйти на старт. Наша федерация продолжит работу по защите прав и интересов Ясмины Токсанбаевой. Спутниковую связь Starlink Mobile запустили в Казахстане. Она позволит подключать смартфоны напрямую к спутникам без специального оборудования в местах, где нет мобильного покрытия. На первом этапе пользователи смогут отправлять и получать сообщения и пользоваться базовыми интернет-сервисами. Такая связь актуальна для отдаленных районов, загородных трасс и горной местности или в ситуациях, когда наземная инфраструктура повреждена. Алматы получил статус спортивной столицы СНГ. Об этом объявили на заседании Совета государств-участников соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта Содружества независимых государств. Встреча прошла в Азербайджане. Теперь Алматы предстоит принять международную форуму и соревнования. В мегаполисе насчитывается свыше 3000 спортивных сооружений. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 441 тенге 77 тиин, евро 504,57, российский рубль 5 тенге 25 тиин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане без осадков, ночью 2, днем 16 градусов, Алматы ясно, ночью 11, днем 22. В Караганде 14, в Усть-Каменогорске 16, в Кустанае, Уральске, Семее 18, в Петропавловске, Кокшетау, Павлодаре, Жезказгане, Актюбе 20, в Кунаеве, Таразе, Кызылорде, Туркестане, Шымкенте 23, а в Атырау, Талдыкургане и Актау 25 градусов. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.
3: Хочу напомнить, что только в Казахстане женщина после рождения ребенка имеет право уйти в декретный отпуск сроком до 3 лет. При этом сохраняются финансовые выплаты, предусмотренные социальные льготы и, самое главное, рабочее место. Государство обязано обеспечить молодой матери возможность вернуться как минимум на прежнее место работы. Из выступления главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках республиканской экологической акции «Таза Казахстан».
4: Каждый камень родной земли бесценен. Каждый ее родник – словно живительная вода. Сохранять родную землю в чистоте – долг каждого гражданина. Чистый Казахстан.

Уважаемые жители и гости столицы! В преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.

0: Реклама на казахском радио.
1: Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности. Не оставляйте детей без присмотра, установите датчик угарного газа. Помните, соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье ваших близких.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717.